Сандо Дары. Боится, мать. Ты не дестрит, ты не забыл, ты не лолит, ты не стрит. Сандо Сусин, не манит.